0: 93 FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
1: От lia-design.com.
0: Катра FM.

0: Tatra FM.
1: Tatra FM. Tatra FM.
2: 22 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.